Шоу «5 звезд» на Дорожном радио регламент строгий. Победитель один. Но Олег Газманов поставил пятерки сразу двум талантливым участникам из Ивантеевки и Ставрополья. И удвоил призовой фонд за свой счет. Записывайте видео с любимой песней «Звезды Дорожного радио». Получить пятерку может каждый. Желаю успеха. Ваша Яна Чурикова.

Дорожное радио. Симферополь 91

Хитам Натали подпевал целый стадион на юбилее рязанского футбола. Как амбассадор чемпионата мира подтверждаю, фанаты ценят искренность. А вот певице управлять мужским коллективом не впервой. Она растит троих сыновей. Чемпионская нагрузка, за которую кубков и медалей не дают, здесь награда только любовь. Легких вам дорог. С вами в пути Яна Чурикова.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

месяце Жасмин октябрь – особое время. В этом месяце она празднует два дня рождения – свой и внука Бориса. Личный праздник артистка отмечает на работе – сольным концертом в Петербурге. Другое дело – день рождения внука, первый в его жизни. Настоящее счастье – заботиться о близких. Яна Чурикова. Специально для дорожки.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Соединенные Штаты предлагали Европе разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Трампа с представителями ряда европейских стран. Отмечается, что предложение было отвергнуто европейскими делегатами, вызвав у них удивление и обеспокоенность. Главной движущей силой роста мировой экономики сейчас является развитие технологий искусственного интеллекта. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр финансов нашей страны Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что концентрация новых технологий в ограниченном числе стран затруднит доступ к ним для развивающихся государств и усилит экономическое неравенство. Также, по словам Силуанова, в настоящее время потенциал мировой экономики ограничен внешними источниками нестабильности. Так, конфликт на Ближнем Востоке дестабилизирует нефтяной рынок, истощая резервы устойчивости. Список ситуаций, когда родители могут предъявить свидетельство о рождении ребенка в мессенджере Макс, расширен. Так, электронный документ теперь можно предъявлять при покупке билетов, льготном проезде, обращении в медицинские организации и посещении МФЦ. При этом использование электронного варианта добровольно, бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать. Об этом сообщила Минцифры. Хлеб с открытого прилавка может быть опасен. Как пишет РИА Новости, врачи предупреждают, что на такой продукт попадают микробы при контакте с руками покупателей, уличной одежды, при кашле, чихании и наличии насекомых. А учитывая то, что хлеб обычно не моют и не подвергают повторной термической обработке, загрязнения могут сохраниться до употребления. Специалисты рекомендуют выбирать хлебобулочные изделия в упаковке или из закрытых витрин, где выпечку достает сотрудник без прямого контакта с руками посетителей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

Печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Он как я оторвался от ветра.
1: Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
2: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
1: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. «Пять звезд». Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
3: Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
5: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
6: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
5: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
6: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
5: Город мира. Там, где всегда тепло.
7: Симферополь «Лада». Есть «Лада». Нам подоступней надо.
8: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
9: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
11: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
12: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
13: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
14: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Маркетплейс ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет!
6: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
6: Без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новые серии.
4: Ого.
6: А ты видела?
5: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
5: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
4: Где?
6: На канале ТВ-центр.
5: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
10: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03 21 0+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Дорожное радио.

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно.

После каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
5: Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Реклама.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-300-75-75.
2: Карбон. Застройщик ООО «СЗНХ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез с торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Симферополь «Лада». Есть «Лада». Нам подоступней надо.
7: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3220 и на krym.lada.ru.
8: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто в зачет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лёша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
10: Наташ, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
11: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
12: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
14: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ПО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
8: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
7: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: Уникальный Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Radar. ООО «Автостат».
1: Дорожное радио.

В августе Авраам Руссо выпустил макси-сингл «Ангел любви» с треком «Шерше ля фам». Никакой модной электроники. Артист записал песни с живыми восточными струнными инструментами. Настоящая романтика, как проверенная добрая музыка, не выходит из моды. А уже в декабре Авраам впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». С вами Яна Чурикова на Дорожном радио. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru.
2: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Симферополь «Лада». Есть «Лада». Нам подоступней надо.
5: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
2: Указана стоимость на «Лада» гранта «Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
7: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес. Город Симферополь. Село Акрополис. Переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8-978-555-49-50.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Соединенные Штаты предлагали Европе разморозить часть российских активов для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, идея была озвучена на прошлой неделе в Майами во время встречи переговорщиков Трампа с представителями ряда европейских стран. Отмечается, что предложение было отвергнуто европейскими делегатами, вызвав у них удивление и обеспокоенность. Главной движущей силой роста мировой экономики сейчас является развитие технологий искусственного интеллекта. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр финансов нашей страны Антон Силуанов. При этом он подчеркнул, что концентрация новых технологий в ограниченном числе стран затруднит доступ к ним для развивающихся государств и усилит экономическое неравенство. Также, по словам Силуанова, в настоящее время потенциал мировой экономики ограничен внешними источниками нестабильности. Так, конфликт на Ближнем Востоке дестабилизирует нефтяной рынок, истощая резервы устойчивости. Список ситуаций, когда родители могут предъявить свидетельство о рождении ребенка в мессенджере Макс, расширен. Так, электронный документ теперь можно предъявлять при покупке билетов, льготном проезде, обращении в медицинские организации и посещении МФЦ. При этом использование электронного варианта добровольно, бумажное свидетельство о рождении продолжает действовать. Об этом сообщила Минцифры. Хлеб с открытого прилавка может быть опасен. Как пишет РИА Новости, врачи предупреждают, что на такой продукт попадают микробы при контакте с руками покупателей, уличной одежды, при кашле, чихании и наличии насекомых. А учитывая то, что хлеб обычно не моют и не подвергают повторной термической обработке, загрязнения могут сохраниться до употребления. Специалисты рекомендуют выбирать хлебобулочные изделия в упаковке или из закрытых витрин, где выпечку достает сотрудник без прямого контакта с руками посетителей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
3: Дима, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Тань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн, и сразу приеду.
2: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
0: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: певца Акмаля я помню по ярким выступлениям в телепроекте «Голос дети». Теперь его голос звучит на главных сценах нашей страны и не только. 1 октября Акмалю в родном Ташкенте подпевал 12-тысячный стадион. А 6 декабря он впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Пусть мечты сбываются. С вами я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Мы желаем.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер под

0: универсальный «Хавейл Дарго». Выбирайте «Хавейл» под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на «Хавейл.ру» или в дилерских центрах «Хавейл Сити». Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар. ООО «Автостат».
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
4: Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Как шаман появился на сцене 13-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
0: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
0: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Теннет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Теннет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Теннет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
6: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов. Абитуриентов могут обязать оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой выступила Миноборнауки. Отмечается, что действующие правила приема не требуют обязательной оплаты для зачисления, поэтому поступающий может заключить договоры сразу с несколькими университетами, занимая еще на стадии поступления несколько платных мест, на которые уже не могут претендовать другие абитуриенты. Предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников. США рассматривают возможность ослабления санкций против так называемого «теневого флота». Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников. Речь идет о возможных разрешениях на перевозку легальной нефти судами, которые ранее находились под ограничениями. Цель состоит в том, чтобы вывозить из Персидского залива больше топлива. Отмечается, что если инициатива будет реализована, компании, которые хотят воспользоваться попавшими под санкции судами, должны будут обратиться в американский Минфин за соответствующим разрешением. Минтай стал второй по популярности рыбой на столах россиян после сельди, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил глава Ассоциации добытчиков минтай Алексей Буглак. По его словам, за последние несколько лет потребление этого вида рыбы в России удвоилось, а в прошлом году поставки минтая на внутренний рынок превысили 270 тысяч тонн, что составляет 30% от общего объема вылова. Инициативу о продаже красивых автомобильных номеров необходимо предварительно просчитать с точки зрения выгоды для бюджета. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, если решение о продаже таких номеров будет принято, поступление следует направлять на конкретные цели, в том числе на дополнительную поддержку полиции. Добавлю, законопроект, о котором идет речь, предполагает возможность резервировать уникальные номера через госуслуги.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
5: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Симферополь «Лада». Есть «Лада». Нам подоступней надо.
1: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
0: Указана стоимость на «Лада» гранта «Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто в зачет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес. Город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8-978-555-49-50.
4: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
0: Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого.
5: А ты видела?
4: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
4: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
4: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
9: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Антенна Теле7. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Теле7. Отдыхайте с нами. 12+.
2: Дорожное радио.

группе «Добро больше нет холостяков». В августе старший брат Иван рассекретил свою весеннюю свадьбу. А 1 сентября на своей избраннице Елизавете женился и Михаил Заситкевич. В семейной жизни, как и в первом классе, все только начинается. Любви и согласия в доме. Яна Чурикова.

0: 2007 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как долго можно зубрить правила и почему пора учиться смазывать замки. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Теннет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Теннет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Теннет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
4: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
6: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
7: Спа-отель «Никита». Ваш отдых на берегу моря.
8: 16 900 рублей за две ночи на двоих с завтраками.
7: Проживание, роскошный спа-комплекс и пляж. Все включено.
9: Подробности по телефону. Плюс 7-978-843-85-70. 843-85-70.
4: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сезонная замена», «Готовьте смазку» и «Курсанты-рекордсмены». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Посмотрел тут прогноз погоды. Страна у нас большая, где-то еще тепло, а где-то уже зима. В общем, речь о сезонной замене резины. Специалист утверждает, что переход на зимние шины необходим независимо от наличия на дорогах снега. Фактор для этого один – среднесуточная температура. Если она опустилась до уровня плюс 5-плюс 7 градусов, немедленно прощайтесь с летней обувкой. Такие шины теряют свои свойства, дубеют, существенно ухудшается сцепление с дорогой и удлиняется тормозной путь. Если же температура воздуха понизится ниже отметки 0 градусов, дорога покроется коркой льда, езда на лете становится просто опасной. В общем, решайте, конечно, сами, но я предупредил. Кстати, сейчас самое время подготовить автомобиль к зимнему сезону. Заблаговременно, так сказать. В числе прочего, не забудьте обработать все важные элементы специальными жидкостями, а также на всякий случай запастись быстродействующим размораживающим аэрозолем. Да, и размораживалку хранить не в бардачке, а исключительно дома. Объяснять почему, думаю, не надо. Не лишним будет обработать резиновые уплотнители силиконовым карандашом, а все замки – масляным аэрозолем. Для дверных петель, которые тоже могут подвести в мороз, существует графитная смазка, которую можно найти в каждом автомагазине. Обрабатывать петли лучше до наступления холодов. У меня есть вопрос. Вы с какого раза сдали на права? Впрочем, неважно. До некоторых уникумов вам очень далеко. Вот, например, житель Англии умудрился 157 раз завалить экзамен. Кто-то, может быть, и плюнул, но дядя оказался упорным и сдал таки теорию со 158 раза. Каждая попытка стоит примерно 20 фунтов, так что весь процесс обошелся в 3000 английских рублей. Между тем, абсолютный рекорд, уже лет 20, принадлежит Корее. Прежде чем получить водительское удостоверение, жительница города Чанджу по фамилии Чха 950 раз сдавала теоретическую часть и 10 раз практическую часть экзамена. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Симферополь «Лада». Есть «Лада». Нам подоступней надо.
2: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь «Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3220 и на krym.lada.ru.
3: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черноморавто. Симферополь. Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
5: Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Спа-отель «Никита». Ваш отдых на берегу моря. 16 900 рублей за две ночи на двоих с завтраками. Проживание, роскошный спа-комплекс и пляж. Все включено.
7: Подробности по телефону плюс 7 978 843 85 70 843 85 70.
8: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
10: Дорожное радио.

Шоу «5 звезд» на Дорожном радио регламент строгий. Победитель один. Но Олег Газманов поставил пятерки сразу двум талантливым участникам из Ивантеевки и Ставрополья. И удвоил призовой фонд за свой счет. Записывайте видео с любимой песней «Звезды Дорожного радио». Получить пятерку может каждый. Желаю успеха. Ваша Яна Чурик.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
2: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
1: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным

ведь я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Реклама.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
5: Предложение действует до 31 октября.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Теннет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Теннет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Теннет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.
9: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Теннет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
2: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
3: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
2: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
3: Карбон. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
2: Город мира. Там, где всегда тепло.
4: Андрей, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
5: Ир, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
6: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
7: Симферополь надо? Есть «Лада». Нам подоступней надо.
8: Есть «Лада», как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
9: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
10: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
11: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
12: Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска. Комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
13: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
14: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978. Дорожное.

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю.

как горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Отдых, выходные.
10: И тут появляется...
11: Следственный комитет!
12: Следствие зашло.
11: Как?
13: Так.
12: Без стука.
13: Ты кто?
11: Спокойно.
10: Это все очень важно для расследования.
12: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
15: По особо интересным делам.
12: Новые серии.
13: Ого!
12: А ты видела?
14: Нет.
13: Ну тогда иди и смотри.
12: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
12: Вечерний детектив.
13: Где?
12: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
12: Возрастное ограничение 16+.

0: таких расчетливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: В новом «Джакта 9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
3: Дорожное радио.

Алексей Петрухин начнет декабрь большим сольным концертом. Зимнее шоу он назвал в честь весеннего хита «Твой берег». Для народных песен своей группы «Губерния» артист в Москве подобрал идеальное место – одну из самых современных сцен трансформеров. В свете лазеров родные мотивы сияют ярче. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Планируйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Как шаман появился на сцене 13-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Реклама. Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
4: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черномор Авто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
3: Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Спа-отель «Никита». Ваш отдых на берегу моря. 16 900 рублей за две ночи на двоих с завтраками. Проживание, роскошный спа-комплекс и пляж. Все включено. Подробности по телефону. Плюс 7-978-843-85-70-80. 743-85-70.
3: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
6: Дорожное радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tennet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
4: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
5: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
4: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
5: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
4: Город мира. Там, где всегда тепло.
6: Миша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
7: Свет, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн, и сразу приеду.
3: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
8: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.

0: Введите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет!
4: Следствие зашло.
3: Как?
5: Так.
4: Без стука.
5: Ты кто?
3: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
4: Новой серии.
5: Ого.
4: А ты видела?
3: Нет.
5: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
3: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
5: Где?
4: На канале ТВ-центр.
3: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
0: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
9: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
0: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Анна Семенович впервые собралась под венец. Предложение сделал избранник певицы Денис. И она сказала «да». Пышных торжеств не планируют, хотят тихий праздник для близких. Но вот помолвку отмечали 3 дня. Теперь Анна гадает, сколько недель займут свадебные гуляния. Счастье любит тишину, но иногда можно и пошуметь. С вами в пути Яна Чурик.

0: way.
1: Пристегнуть ремни.
2: Путешествие с удовольствием.
1: На дорожном радио.
3: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, на какой турецкий курорт уже можно приобрести тур на следующее лето, какие российские регионы выбирает для отдыха молодежь и какую отсрочку дали новому налогу на Мальдивах. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу новое «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама.
4: Симферополь надо? Есть «Лада». Нам подоступней надо.
5: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
6: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
8: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: снять якорь.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, на какой турецкий курорт уже можно приобрести тур на следующее лето, какие российские регионы выбирает для отдыха молодежь и какую отсрочку дали новому налогу на Мальдивах.
3: Отдыхаем!
2: Готовь сани летом, а летний отдых в Турции осенью. Уже появились первые предложения по бронированию туров на будущее лето в Анталью, одно из самых популярных у россиян мест на берегу турецком. Что подтверждается статистикой минувшего сентября. Примерно каждый третий отдыхающий там тогда был наш соотечественник. И теперь туроператор «Интурист» готов предложить туры и отели на Анталийское побережье на период с начала апреля до конца октября 2027 года. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, полетная программа в партнерстве с турецким перевозчиком Southwind предлагается из 14 городов России. Как водится, чем позже бронировать туры, тем они будут дороже.
3: Едем дальше.
2: Легкая на подъем молодежь с удовольствием впускает в свою жизнь туризм. И пока она в разъездах то туда, то сюда, давайте узнаем, какие направления в пределах России и тематику путешествий выбирают молодые люди, пролистав статистику от Российского союза туриндустрии. Как рассказал президент союза Илья Уманский, это места недалеко от Москвы, север России, горы Дагестана. Дагестан оказывается топ-направление среди молодежи. В частности, это республика, любимая девушками 30 лет, которые собираются компанией и отправляются в путешествие. Они едут в Дагестан за погружением в культуру, подытожил Илья Уманский.
3: Финансы.
2: Примерялись Мальдивы к новому туристическому налогу, да так и не ввели пока. Недавно мы вам рассказывали, что власти Мальдивских островов хотели ввести 17-процентный налог для иностранных компаний, и дату уже обозначили – с 1 октября этого года. Эксперты рынка посчитали, что это лишь слегка поднимет цены на мальдивский отдых. А потом министр туризма и гражданской авиации Мальдив Мохаммед Амин объявил о переносе сроков. Налог начнут взимать с 1 апреля следующего года. Радость от этой новости лишь одна. Пока одной надбавкой к стоимости путевки будет меньше.
4: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ». Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
1: Вова, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
2: Марин, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
0: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exceed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exceed Центр Черномор Авто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
6: Указана выгода на новый Exceed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.
10: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Реклама.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
6: Так.
5: Без стука.
6: Ты кто?
4: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
6: Ого.
5: А ты видела?
8: Нет.
6: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
6: Где?
5: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
10: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
11: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
12: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
11: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Дорожное радио.

Певица Зара съездила с сыновьями в Ереван и превратила поездку в увлекательный урок. Жить в любимых апартаментах Шарля Азнавура, с которым твоя мама пела дуэтом. Готовить сладкие лепешки гата на обычной кухне. Изучать географию, прогуливаясь по ереванским улочкам. Интересных вам открытий с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Николая Баскова. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама.
3: Симферополь надо. Есть «Лада». Нам подоступней надо.
4: Есть «Лада», как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина, 36. Подробности 8 978 076 3220 и на крым.лада.ру. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
5: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
1: Сегодня день рождения отмечает народный артист России Николай Басков. Ему исполняется 50 лет. Будущий певец родился в Балашихе в семье военного и преподавателя музыки. Из-за службы отца семья часто переезжала. С самого детства он учился в музыкальной школе и занимался спортом. В 8 классе он поступил в труппу детского музыкального театра «Юного зрителя», с которой гастролировал по разным странам. В 17 лет Басков поступил в ГИТИС, на факультет музыкального театра. Правда, спустя год оставил на время учебу. Однако параллельно занимался вокалом с заслуженной артисткой России Лилианой Шеховой. В 2001 году Николай окончил ГИТИС по классу камерного и оперного пения. В 21 год певец стал победителем всероссийского конкурса молодых оперных певцов, а вскоре получил статус стажера Большого театра. Его дебютом на главной сцене страны стала партия Ленского в опере «Евгений Онегин». Широкую известность Николай Басков получил в 2000 году после выхода клипа на песню «Памяти Каруза». Возможно, на волнах Дорожного радио она прозвучит для вас немного непривычно, но именно с нее начался важный этап в карьере артиста.

Уже позже шлягеры «Силы небесные» и «Шарманка» закрепили популярность Николая Баскова. А самое главное, ему удается успешно сочетать оперное искусство с эстрадой. За годы творческой карьеры он записал множество дуэтов с Таисией Повалий, Натальей, Филиппом Киркоровым, Валерией и другими известными исполнителями. Многие из них выступали на народной премии «Звезды дорожного радио». И уже 6 декабря в Санкт-Петербурге вы вновь сможете услышать Николая Баскова на сцене «Ледо».

0: Помимо музыкальной карьеры, Николай Басков проявил себя и на телевидении. Он вел различные шоу и принимал участие во многих проектах. Сегодня артист продолжает радовать поклонников. Ну а мы желаем Николаю Баскову крепкого здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД». Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exceed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exceed Центр Черномор Авто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
4: Указана выгода на новый Exceed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Оформите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В новом Jakta 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jakka.ru.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
5: Антенна Телесемь. Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна Телесемь. Отдыхайте с нами. 12+.

0: для счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91

Певец Авраам Руссо объявил большой юбилейный тур. 25-летие на эстраде – это прекрасная дата для любого артиста. Вместо капризных райдеров певец годами берет в дорогу термос с травяным чаем и гантели. Четверть века у микрофона требует дисциплины и преданности своему делу. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Симферополь надо. Есть «Лада». Нам подоступней надо.
2: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
3: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Тенет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Тенет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Тенет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
3: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Тенет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
7: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Как шаман появился на сцене 13-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости. На Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
2: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
2: Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поставки позитивно скажутся на стабилизации нефтяных рынков. Также Дмитрий Песков назвал деструктивную позицию Европы, которая подвергла сделку жесткой критике, и сообщил, что другие страны, помимо США, также выразили желание закупать российское дизтопливо. Называть эти государства пресс-секретарь Кремля не стал. Новый плацкартный вагон с более длинными полками появится в России. Им станет вагон габарита Т. На его базе уже выпустили купейную версию, полки в которой имеют длину в 2 метра. Сами вагоны еще в прошлом году появились в составе поезда «Красная стрела» Москва-Санкт-Петербург. Как стало известно в рамках форума «Общественный транспорт», изготавливать увеличенные плацкарты будут на Тверском вагоностроительном заводе. Вместимость таких вагонов вырастет на 4 места, а каждая полка получит также шторку, столик, розетки и индивидуальную вентиляцию. Абитуриенты обязаны оплатить первый семестр еще до начала обучения. Такого мнения придерживается Министерство образования и науки. Оно предложило ввести подобную предоплату с марта будущего года. Как передают РИА Новости, сейчас поступающий может заключить договоры с несколькими вузами одновременно и занять несколько мест. Другие абитуриенты при этом лишаются возможности поступить. А предоплата, по мнению Министерства, зафиксирует выбор абитуриента и сделает конкурс справедливее.
0: Транспорт.
2: «Волга-ГАЗ-21» отмечает юбилей. Первые серийные машины этой модели сошли с конвейера Горьковского автозавода 70 лет назад. Всего за 17 лет было выпущено почти 640 тысяч 21-х «Волг» разных модификаций. Стандартные, с мотором на 75 лошадей, с красной звездой на решетке, а также те, что получили за свой дизайн гран-при автосалона в Брюсселе. На базе «ГАЗ-21» выпускали универсал скорой помощи и машину КГБ, разгонявшуюся до 160 км в час.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
3: Предложение действует до 31 октября.
4: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черномор Авто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
5: Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
4: Привет, я Леша. А с кредиткой Т-банка я Алексей. Мастер жить выгодней. Трачу 10 тысяч рублей и получаю 3 тысячи обратно.
5: Оформи бесплатную кредитку Т-банка, потрать 10 тысяч рублей в первый месяц, и мы вернем 3 тысячи.
4: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Сроки акции бесплатное обслуживание по карте Platinum октябрь-ноябрь 2026 с 14 октября по 22 ноября этого года. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта Platinum.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
14: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
15: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Отдых, выходные.
3: И тут появляется...
4: Следственный комитет!
5: Следствие зашло.
4: Как?
3: Так.
5: Без стука.
3: Ты кто?
4: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
5: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
2: По особо интересным делам.
5: Новые серии.
3: Ого!
5: А ты видела?
4: Нет.
3: Ну тогда иди и смотри.
5: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
5: Вечерний детектив.
3: Где?
5: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
5: Возрастное ограничение 16+.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Реклама.
2: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Реклама.
1: Симферополь Лада. Есть Лада. Нам подоступней надо.
2: Есть Лада, как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru.
3: Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего поддержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
7: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
8: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
9: Спа-отель «Никита». Ваш отдых на берегу моря.
10: 16 900 рублей за две ночи на двоих с завтраками.
9: Проживание, роскошный спа-комплекс и пляж. Все включено.
11: Подробности по телефону плюс 7-978-843-85-70. 843-85-70.
3: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

Хитам Натали подпевал целый стадион на юбилее рязанского футбола. Как амбассадор чемпионата мира подтверждаю, фанаты ценят искренность. А вот певице управлять мужским коллективом не впервой. Она растит троих сыновей. Чемпионская нагрузка, за которую кубков и медалей не дают, здесь награда только любовь. Легких вам дорог. С вами в пути Яна Чурикова.

0: велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.
5: Спонсор ООО «Сам МБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин «Шиномонтаж» в подарок.
6: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
7: О главном.
6: Россия продолжит импортировать бензин минимум до конца года. Об этом на российской энергетической неделе рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, ввоз топлива из-за границы обеспечит внутренний рынок и восстановит запасы, сниженные летом из-за повышенного спроса и перебоя с производством. Поставки топлива из-за рубежа идут стабильно и покрывают примерно 10% отечественного рынка, уточнил вице-премьер. Напомню, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что поставки российского дизтоплива по соглашению с Соединенными Штатами уже начались. В России появится новый стандарт для остановок общественного транспорта. Документ введет единое требование к размещению и обустройству остановочных пунктов, расстоянию между остановками, освещению, информированию пассажиров и так далее. В зависимости от числа пассажиров и категории, базовой, улучшенной или расширенной, остановки автобусов и другого транспорта будут оснащать по-разному. Установят Wi-Fi, зарядки для гаджетов, видеокамеры, средства экстренной связи и так далее. Клиника доктора Рошаля в Москве отмечает юбилей. Одному из лучших детских хирургических центров России исполнилось 130 лет. Свою историю учреждение отчитывает с основания лечебницы Иверской общины сестер Милосердия. Около 100 лет назад в здании на Большой Полянке открыли детское отделение. С 2003 года клиника доктора Рошаля работает как научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.
7: Транспорт.
6: Под Волгоградом начался новый этап крупного дорожного строительства. Рабочие приступили к возведению четырехполосной автодороги, которая в перспективе свяжет мосты через Волгу и Ахтубу. Первый этап мостового комплекса был открыт почти 2 года назад. Теперь же 10-километровый участок с 6 мостовыми сооружениями соединит его с транспортной развязкой у Краснослободска. Дорожные объекты у Волгограда станут частью международного транспортного коридора «Север-Юг».
8: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
0: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
8: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Аленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
5: Предложение действует до 31 октября.
6: Ваня, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
7: Ань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн, и сразу приеду.
4: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
8: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября. Ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес. Город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8-978-555-49-50.
9: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40. Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
12: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
13: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам, я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Дорожное радио.

сказали. Абсолютно согласна. В 50 получаешь то, что наработала в 40, девочки. Иначе никак. Сама вон железо тягаю. Можно мысленно напевать «Дусю агрегат» группы «Любе», например. Так я, собственно, и делаю. Будьте здоровы, девчонки. Ваша Яна Чурина.

Певица Жасмин влезла в платье 20-летней давности. Минус 15 кг за год. Секрет такой формы – не диеты, а круговые тренировки в тренажерном

0: Реклама.
1: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
2: Симферополь надо? Есть «Лада». Нам подоступней надо.
3: Есть «Лада» как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
4: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
5: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
4: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
5: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
4: Город мира. Там, где всегда тепло.
6: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Tenet Plus. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Tenet Plus Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Tenet Plus. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Tenet Plus L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хелиус».

0: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Траумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама. Жигулиной роще. Беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует до 31 октября.
3: Коля, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Кать, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
2: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exit RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exit Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
7: Указана выгода на новый Exit RX 2025 года выпуска, комплектации премиум с учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
13: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
14: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
15: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
0: Дорожное радио.

Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает.

0: отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.azon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на дорожном радио. emg.fm. Дорожное радио. Симферополь 91 и

Воспитание детей – тот еще квест, как говорится. Причем иногда для них самих. Например, найти свой самолет в огромном аэропорту. Такое задание Сергей Лазарев дал своим детям. Миссия выполнена успешно, новый навык усвоен. А после каникул уже сработал папочкин тайм-менеджмент. Прямо с самолета Аня и Никита поехали на школьную линейку. Забираем в копилку педагогические приемы Сережи. Как успевать главное в жизни. С вами в пути я.

0: Реклама.
1: Симферополь надо? Есть «Лада». Нам подоступней надо.
2: Есть «Лада», как вам надо. Новая «Лада» с полным баком топлива и комплектом дополнительного оборудования. Всего от 775 тысяч рублей. Официальный дилер «Симферополь Лада». Ялтинская объездная, Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на krym.lada.ru. Указана стоимость на «Лада Гранта Классик» до 31 октября с учетом выгоды при сдаче своего подержанного авто за счет стоимости нового АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
3: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
4: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
3: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
4: Карбон. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
3: Город мира. Там, где всегда тепло.
5: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес. Город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8-978-555-49-50.
6: Осень создана для перемен. Время выбрать свой Тенет Плюс. Акция на весь октябрь. Обновите свой автомобиль с выгодой до 250 тысяч рублей. Эксклюзивные цвета, богатая комплектация, дополнительные бонусы и подарки. Выбирайте свой автомобиль мечты в Тенет Плюс Черномор Авто. Ваша осень, ваша выгода, ваш Тенет Плюс. Успейте до 31 октября в Черномор Авто. Белоглинка, улица Салгирная, 33. Телефон 7-978-450-50-50. Тенет Плюс. Быть элегантным.
7: Указан размер максимальной выгоды на покупку нового автомобиля Тенет Плюс L4 2026 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля марки Hyundai, Kia или Mazda по программе Trade-in. Не является офертой.
8: Спа-отель «Никита». Ваш отдых на берегу моря. 16 900 рублей за две ночи на двоих с завтраками.
9: Проживание, роскошный спа-комплекс и пляж. Все включено.
10: Подробности по телефону. Плюс 7-978-843-85-70. 843-85-70.
11: Предложение действует до 31 октября 2026 года.
12: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
13: Дорожное радио.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Как шаман появился на сцене 13-й церемонии вручения народной премии «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор ООО «СамМБ». Сеть шинных центров «Колесо.ру». Всегда в наличии шины, диски, аккумуляторы и другие автотовары. При покупке комплекта шин, шиномонтаж в подарок.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
2: Строительство нового аэровокзального комплекса началось в Вологде. Работы планируют завершить до конца 2028 года. Новый терминал получит узнаваемый облик, вдохновленный архитектурой Софийского собора и деревянным зодчеством. При этом сохранится историческое здание аэровокзала Вологды с мозаикой площадью 100 квадратных метров. Она была создана 35 лет назад из 90 тысяч кусочков смальты. Также в этом году в Вологодском аэропорту начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы. Яндекс.Пэй сообщила о частичном восстановлении работы. Сервис возвращает функции поэтапно. Уже доступны платежи картой и стикерами, а также переводы со счетов сейф. Продолжают восстанавливаться операции через систему быстрых платежей. Платежи по кредитам, не прошедшие вне сбоя, просроченными не считаются, а пени обещают вернуть. Владельцам накопительных счетов с 11 по 17 октября подняли ставку процентов годовых. Компания подчеркивает, что деньги пользователей в безопасности, потери данных не зафиксировано. Соединенные Штаты возобновят лотерею Green Card. На будущий год Федеральный суд в Сан-Диего обязал американский Госдепартамент открыть лотерею въездных виз не позднее 1 ноября. Напомню, что программа Diversity Visa действует более 30 лет. Она позволяет иностранцам получать вид на жительство в США. Администрация Дональда Трампа приостановила лотерею в декабре прошлого года. Поводом стала стрельба в Брауновском университете. Подозреваемый в преступлении получил грин-карту через лотерею. «Волга-ГАЗ-21» отмечает юбилей. Первые серийные машины этой модели сошли с конвейера Горьковского автозавода 70 лет назад. «ГАЗ-21» стал частью советской культуры, его экспортировали в Европу и Азию и, конечно, снимали в кино. «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Три тополя на Плющихе» — лишь некоторые из списка подобных кинолент. Всего за 17 лет было выпущено почти 640 тысяч 21-х «Волг» разных модификаций.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Новости на Дорожном радио.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 17 октября в гостях Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: Кому Сергей Трофимов подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте видео, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 17 октября в 10 утра. 5 звезд. Сергей Трофимов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Беззаботная осень в Теннет Техносервис на Ялтинской. Забирайте новый Теннет сразу с полным баком бензина, зимней резиной и стартовым пакетом доп. Оборудования. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте tenet-crimea.ru.
4: Предложение действует до 31 октября.
5: Запускаю режим «Живу у моря».
6: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
5: Система успешно запущена.
6: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morecrimea.ru.
7: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
8: Женя, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
9: Люд, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
10: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
11: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Их совершенство в деталях. Exeed RX – выразительный дизайн, современные технологии и премиальный комфорт, который превращает каждую поездку в особое впечатление. Только в октябре выгода на покупку до 1 миллиона рублей. Осень – время позволить себе большее. Exeed Центр Черноморавто, Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
12: Указана выгода на новый Exeed RX 2025 года выпуска, комплектации премиум. С учетом прямой скидки дилера при сдаче автомобиля с пробегом по программе Trade-in. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия», Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
6: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам, я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
10: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
11: У каждого свой характер и свои привычки. Даже автомобиль выбираем под себя. А какой кроссовер

0: Уникальный Хавейл Дарго. Выбирайте Хавейл под себя, под свой характер, свой ритм и свои планы. Подробнее на Хавейл.ру или в дилерских центрах Хавейл Сити. Лидер по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник IAS Радар. ООО «Автостат».
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Реклама на дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Акмаля я помню по ярким выступлениям в телепроекте «Голос дети». Теперь его голос звучит на главных сценах нашей страны и не только. 1 октября Акмалю в родном Ташкенте подпевал 12-тысячный стадион. А 6 декабря он впервые примет участие в народной премии «Звезды дорожного радио». Пусть мечты сбываются. С вами я, Яна Чурикова.
1: Дорожное радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
4: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльчин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
7: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Дорожное радио.

0: Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сезонная замена», «Готовьте смазку» и «Курсанты-рекордсмены». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Посмотрел тут прогноз погоды. Страна у нас большая. Где-то еще тепло, а где-то уже зима. В общем, речь о сезонной замене резины. Специалисты утверждают,

0: дорогах снега. Фактор для этого один – среднесуточная температура. Если она опустилась до уровня плюс 5, плюс 7 градусов, немедленно прощайтесь с летней обувкой. Такие шины теряют свои свойства, дубеют, существенно ухудшается сцепление с дорогой и удлиняется тормозной путь. Если же температура воздуха понизится ниже отметки 0 градусов, дорога покроется коркой льда, езда на лете становится просто опасной. В общем, решайте, конечно, сами, но я предупредил. Кстати, сейчас самое время подготовить автомобиль к зимнему сезону. Заблаговременно, так сказать. В числе прочего, не забудьте обработать все важные элементы специальными жидкостями, а также на всякий случай запастись быстродействующим размораживающим аэрозолем. Да, и размораживалку хранить не в бардачке, а исключительно дома. Объяснять почему, думаю, не надо. Не лишним будет обработать резиновые уплотнители силиконовым карандашом, а все замки – масляным аэрозолем. Для дверных петель, которые тоже могут подвести в мороз, существует графитная смазка, которую можно найти в каждом автомагазине. Обрабатывать петли лучше до наступления холодов. У меня есть вопрос. Вы с какого раза сдали на права? Впрочем, неважно. До некоторых уникумов вам очень далеко. Вот, например, житель Англии умудрился 157 раз завалить экзамен. Кто-то, может быть, и плюнул, но дядя оказался упорным и сдал таки теорию со 158 раза. Каждая попытка стоит примерно 20 фунтов, так что весь процесс обошелся в 3000 английских рублей. Между тем, абсолютный рекорд, уже лет 20, принадлежит Корее. Прежде чем получить водительское удостоверение, жительница города Чанджу по фамилии Чха 950 раз сдавала теоретическую часть и 10 раз практическую часть экзамена. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Бума.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российское дизельное топливо начало поступать на мировые рынки. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, поставки позитивно скажутся на стабилизации нефтяных рынков. Также Дмитрий Песков назвал деструктивной позицию Европы, которая подвергла сделку жесткой критике, и сообщил, что другие страны, помимо США, также выразили желание закупать российское дизтопливо. Называть эти государства пресс-секретарь Кремля не стал. Россия открыла безвизовый въезд гражданам Вьетнама. Для визитов в нашу страну на срок до 30 дней теперь достаточно общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Исключение сделано для поездок с целью работы, проживания, получения образования или журналистской деятельности. Это следует из вступившего в силу указа президента Владимира Путина. Росавтодор строит 18 обходов городов. Транзитный транспорт поедет в обход Орла, Рязани, Саратова, Махачкалы, Грозного. Об этом в ходе тематической выставки в Краснодаре рассказал заместитель руководителя Росавтодора Кайрат Турсунбеков. По его словам, до конца года в России также планируется построить и отремонтировать более 180 километров автотрасс. Всего же к 2030 году в стране должно появиться 50 транспортных обходов. Из них 10 уже готовы. Они находятся у Кемерово, Рузаевки, Волгограда, Лобни и так далее. Россия продолжит импортировать бензин минимум до конца года. Об этом на российской энергетической неделе рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, ввоз топлива из-за границы обеспечит внутренний рынок и восстановит запасы, сниженные летом из-за повышенного спроса и перебоя с производством. Поставки топлива из-за рубежа идут стабильно и покрывают примерно 10% отечественного рынка, уточнил вице-премьер. Напомню, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду сообщил, что поставки российского дизтоплива по соглашению с Соединенными Штатами уже начались.
0: Транспорт.
1: Новый плацкартный вагон с более длинными полками появится в России. Им станет вагон габарита Т. На его базе уже выпустили купейную версию, полки в которой имеют длину в 2 метра. Сами вагоны еще в прошлом году появились в составе поезда «Красная стрела» Москва-Санкт-Петербург. Как стало известно, в рамках форума «Общественный транспорт» изготавливать увеличенные плацкарты будут на Тверском вагоностроительном заводе. Вместимость таких вагонов вырастет на 4 места, а каждая полка получит также шторку, столик, розетки и индивидуальную вентиляцию. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Премьера на РЕН-ТВ. Невыполнимые задания и один отряд, который делает невозможное.
4: Все сделаем чисто и красиво, как мы умеем.
3: Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РЕН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Реклама на Дорожном радио. EMG.FM. Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

Сергей Куренков новые песни сначала тестирует дома. Жена Ольга и 4 дочери – самое строгое семейное жюри. Получается, что папа музыкант в меньшинстве. Так что в радиоэфир новинки отправляются только после одобрения домашним худсоветом. Пусть в вашем доме живет гармония. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Антенна «Телесемь». Журнал для всей семьи. Филипп Янковский и Анна Михалкова в сериале «Года». Сергей Гармаш о переменах в жизни и отношениях с близкими. Антенна «Телесемь». Отдыхайте с нами. 12+.
0: Дорожное радио. Где-то далее.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

Победитель «Новой волны» 25 года Алекс Лим выпустил клип на песню «Океан». Музыку написал сам Игорь Крутой. Но главным соавтором новой песни певец называет жену. Она верила в него в начале творческого пути, когда вокруг бушевали шторма сомнений. С надежной поддержкой любые дороги по силам. Ваша Яна Чурикова.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Бывает, что ты устал, бывает, что ты продрог, бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь, ведь кто-то не зря сказал: спасет этот мир любовь. Не перевернется мир, не исчезнет, не сгорит этот мир, моя любовь, и спасет.

изменится мир, если я люблю тебя. Метели не навсегда, ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый.

0: за миг, если я люблю.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
0: Дорожное радио.

Анна Семенович впервые собралась под венец. Предложение сделал избранник певицы Денис. И она сказала «да». Пышных торжеств не планируют, хотят тихий праздник для близких. Но вот помолвку отмечали 3 дня. Теперь Анна гадает, сколько недель займут свадебные гуляния. Счастье любит тишину, но иногда можно и пошуметь. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут

У Дениса Клявера в соцсетях юбилей рубрики «Fox News». Собаку Фокса год назад на улице нашел младший сын Кляверов Даниэль. Двор-терьер ростом не сильно вышел, зато амбиций на целое охранное агентство. А к своим ласков, и это главное. Специально для Дорожного радио Яна Чурикова.

0: Реклама.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Дорожное радио.
2: Господа,

Дорожное радио. Симферополь 91

комиков готовится к своему масштабному шоу «Пианомания». 2 часа за роялем – серьезная нагрузка. Чтобы не терять форму, маэстро везде возит мини-клавиатуру и репетирует прямо в поездах. В настоящей музыке всегда найдется место, особенно в пути, вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурик.

Прямо сейчас песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сезонная замена», «Готовьте смазку» и «Курсанты-рекордсмены». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Посмотрел тут прогноз погоды. Страна у нас большая. Где-то еще тепло, а где-то уже зима. В общем, речь о сезонной замене резины. Специалист утверждает, что переход на зимние шины необходим независимо от наличия на дорогах снега. Фактор для этого один – среднесуточная температура. Если она опустилась до уровня плюс 5-плюс 7 градусов, немедленно прощайтесь с летней обувкой. Такие шины теряют свои свойства, дубеют, существенно ухудшается сцепление с дорогой и удлиняется тормозной путь. Если же температура воздуха понизится ниже отметки 0 градусов, дорога покроется коркой льда, езда на лете становится просто опасной. В общем, решайте, конечно, сами, но я предупредил. Кстати, сейчас самое время подготовить автомобиль к зимнему сезону. Заблаговременно, так сказать. В числе прочего, не забудьте обработать все важные элементы специальными жидкостями, а также на всякий случай запастись быстродействующим размораживающим аэрозолем. Да, и размораживалку хранить не в бардачке, а исключительно дома. Объяснять почему, думаю, не надо. Не лишним будет обработать резиновые уплотнители силиконовым карандашом, а все замки – масляным аэрозолем. Для дверных петель, которые тоже могут подвести в мороз, существует графитная смазка, которую можно найти в каждом автомагазине. Обрабатывать петли лучше до наступления холодов. У меня есть вопрос. Вы с какого раза сдали на права? Впрочем, неважно. До некоторых уникумов вам очень далеко. Вот, например, житель Англии умудрился 157 раз завалить экзамен. Кто-то, может быть, и плюнул, но дядя оказался упорным и сдал таки теорию со 158-го раза. Каждая попытка стоит примерно 20 фунтов, так что весь процесс обошелся в 3000 английских рублей. Между тем, абсолютный рекорд уже лет 20 принадлежит Корее. Прежде чем получить водительское удостоверение, жительница города Чанджу по фамилии Чха 950 раз сдавала теоретическую часть и 10 раз практическую часть экзамена. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и